согревая душу, мою память живая, и годы мои личить зязюля у бары. У туремном дворы соловей не спевай, не цветуть ни забудки на туремном дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Россия атаковала Украину уночи. Есть загинулые и пораненные сярод мирных жыхароў. У российском Подмосковье после атаки беспилотников гараць два логистичные центры Wildberries. Сегодня у Белостоку пройдут урочистости, присвеченные 83-й годовины паўстання у белостоцким гетто. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. Один человек загинул подчас ночной атаки россиян на Кривий Рог, информуя начальник тамтешей областной администрации Александр Ганжа у телеграм-канале. То же самое отбылося и в Херсонской области. Там за удара российского беспилотника по приватным доме загинул его 49-годовый господар. Один человек отримал ранение в вынику атаки российского БПЛА у Запорожской области. Про это поведомил начальник Запорожской мясцовой улады Иван Федоров. У вынику ночного обстрела Киева российскими оккупантами потерпели 3 человеки. Поведомляется у телеграм-канале Киевской городской войсковой администрации у неделю раницей. У свою чергу у ночь на 16 жнивня Московскую область России атаковали украинские беспилотники. Как поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы СПА сбили десятки БПЛА, которые летели на Москву. У вынику падения обломков у районе МКАДу потерпели 3 человеки, а у самим Подмосковье вспыхнули масштабные пожары на буйных логистичных объектах. Основный удар пришелся по наибуйнейшем складским комплексе Wildberries у вёсцы Каледзіна Подольского района. Площадь его каля 250 тысяч квадратных метров, и он лишится головным логистичным узлом компании. Зафиксованы могутный выбух и полымя, які охапили складские помешкання. Акрамя объекту у Подольска, еще один пожар вспыхнул у Домодедове. Поводле данных анализу выдания Астра, там огонь охапил склад номер 15 у сортовально-логистичном комплексе площадью каля 16,5 тысяч квадратных метров. Об мясцовых подеях. На 16 жнивня припадая 83-я годовина паўстання у белостоцким гетто. У Белостоку с этой нагоды сегодня отбудется шэраг мероприемств. Урочистости, присвеченные 83-й годовины паўстання, почнутся с ускладания кветок до помника Великой Синагозе и до мемориальной дошки у гонор Ицхока Мальмеда. Головная подея, як и каждый год, намечена на 12.00 для помника героям гетто на площади имя Мардыхая Тененбаума. После его завершения у 13.30 на улице Легіяновой побач з початковой школой номер 9 отбудется открытие еще одного в городе каменя памяти, присвященного семье Атласовичев. С 2018 года в городе раздают паперовые так званые незабывайки. Их можно примацовать до одения у знак памяти и солидарности с былыми еврейскими жыхарами Белостока. Все лето волонтеры будут раздавать их по часу урочистостей для помника героям гетто и у центры города от 11 до 13 и от 14 до 16 годин. Гэта акция «Белосток памятая», падрыхтаваная Белостоцким культурным центром, над яким опекуется музей истории польских евреев «Полин». Да інших тем. У Польши и в целом у Европе імкліва выросли продажи электромобилей. Гэтаму садзейнічаюць у приватности субсидии на куплю таких автомобилей, а так само складаная ситуация на рынку палива, выкликанная узброеным конфликтом на Близком Усходе, поведомляя польское радио. Так, у першым погодзе гэтага года у Европейском звязи было зарегистровано больше на 1 200 000 новых цалком электричных автомобилей. Гэта больше, чем на 20% от усіх новых регистраций. Таким чином, каждый пятый новый автомобиль у Европе з'являється электричным. У Польши поводле стану на конец червеня налишивалося амаль 155 тысяч цалком электричных автомобилей. А только за первое полугодие бягучего года их колькость повялишилася больше на 22 тысячи одинок. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье переважно сонечно. Ападков не чакается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер паўднёвый с переходом на паўночно-заходні слабы. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое.
3: Трансграничное радио FM.
4: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Вітаю, господарства. Мене зовуць Марына Савіцкая, і як звычайно, у гэты час на хвалі беларускага радыё рацыя праект «Маніфест». Падавалася б, фестывальны сезон збольшага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня у календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5-й фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты. Гэта Вольскі, РСП, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі. А яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэц Сянкевіч.

0: манифест.
1: Варшава. У самом центре, у клубе «Небо». 5 вересня. 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». Выступают Вольский, Джей Морс, «Дай дорогу», «Разбитое сердце пацана» и «Дитюки». Приходьте, усіх чакаем. Будзе клёва.

Jolly Holland на хвалях белорусского радио «Рация», завешенная помеж джазом, блюзом, соулом, а навет рок-н-роллом. А простору теперь пероиме Мали Обом Савин, походит с упольности Абенаки, с Оданак, где проживают коренные жихары этой частки Повношной Америки. Сегодня это обшар Британской Колумбии в Канаде. Я е музычная миссия реализовать себе у сучасной творчести, але не забываючи своей спадчины, этничной культуры. Тому у разные способы и на дебютном альбоме Sweet Tooth, але на черговом Automatic спробую сполучать гэты яшветы, не уцякаючи так само и от разных экспериментов. Вельми люблю таких творцев, поколькі гэта мне близко и в контексте тоесности, помежжаў, а так само зникаючих культурал. Z albumu Sweet Tooth, Mali Obom Savin i pieśnia Odana.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: This World – песня от шведской авторки, мастачки, дизайнерки, письменницы, я еще могу переличивать, Мари Глад. А теперь за жирнем у новое выдавецтво Мишель Дегончелло. Гэта американская композиторка и вокалистка, дочка знакомитого саксофониста Жака Джонсона. Я именушка, обозначая на мове суахили «свободная, як птушка». Новый альбом, якого будем слухать, называется «Синоним» и змяшчае каверы выдатных песен, часам хитов. А проспевали их супольна с Мишель, між іншими Кат Пауэр, Брэнди Карлайл, Билл Калахан, Лайан Лахавас чи Моузес Самни. Усеяны постоянные наведывальники слов с музыкой. А Синтиай Риво Мишель записала великий хит Джорджа Майкела с Аретой Франклин «I knew you were waiting». Спадзяюся, что и вам не только спадабаецца, а просто утягне гэтай своей аранжировкой и выкананием.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 годин. У Польши пропоновали створить Европейский легион у додаток до НАТО. Румыния сбила войсковый дрон над своей территорией. У России белорус сбил напаупарализованного человека и отнял у его телефон. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Европе необходимо значно больше глубокая войсковая интеграция и створение сталого европейского легиону, который будет действовать как додаток до НАТО и сможет притягивать украинских ветеранов. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский в интервью греческому выданию «Касимирини». Он подкреслил, что Вашингтон годами сигнализовал об зрушении стратегического своего фокуса у бок Индо-Тихоокеанского региону. Керавник польского дипломатичного ведомства стверджает, что его развязу потребны сталые силы, которые могут формоваться с досвеченных специалистов. Я рашуче выступаю за створение Европейского легиона, метанакированных постоянных сил, которые могли бы набирать досвеченных профессионалов с более широкой европейской семьи, заявил Сикорский. Министр подкреслил, что говорка не идет про побудову параллельной альтернативы НАТО або дублевание структур, а про больш моцную европейскую опору у рамках альянсу. Испанский знішчальник F-18, які выконывал миссию НАТО по патрулюванню поветренной просторы, сбил беспилотник, які незаконно вошел у неба Румынии. Про это поведомляет CNN. Министерство обороны Румынии официально не удокладнило походжение беспилотника. Поводле звестак министерства, радары выявили уваходжение беспилотника у поветренную простору Румынии с боку суседней Молдовы. Это отбылося прикладно у 24 километрах на полночь от города Галац, на паўднёвым усходзе краіны. Гэта ўжо чацвёрты беспілотны лятательны апарат, які Румынія збіла з пачатку 2026 года. Краіна неаднаразова фіксавала парушэнне сваёй паветранай прасторы беспілотнікамі за апошнія 4 гады на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Да іншых тэм. Регулярные рейсы из Минска распочиная люксовая иранская авиакомпания «Атлас Air», якая специализуется на VIP и чартерных перевозках, пиша близко.бай. Продаж квитков уже почався. Перший рейс запланованы на сегодня, 16 жнивня, после чего перелеты плануют выконывать раз на тыдень, по неделях. При этом на сайте национального аэропорта Минск эти рейсы покуль не адлюстровываются. Перелет с Тегерана у Минск обойдется прикладно у 3893 рублі, а з Менска ў Тегеран каля 4048 рублёў. Такім чынам гаворка ідзе не пра звычайны бюджэтны авіярэйс, а пра вельмі дарагую VIP-перавозку. Раней у 2023 годзе прамы рэгулярны рэйс паміж Тегераном і Менскам ўжо спрабавала выконваць іранская кампанія Махан Air. З 2010 года па 2017 паміж дзвюма сталіцамі таксама лятала Белавія. На криминальную тему. У России громадянина Беларуси Сергея Гриневича осудили на 2 года колонии за рабование с выкористанием гвалту. У осень 2024 года у Санкт-Петербурге Гриневич попросил у мужчины на час мобильный телефон. А коли той, до речи, человек после инсульту, тому у его амаль парализованный левый бок тела, попросил вернуть речь, Гриневич заявил, что телефон ему больше не належит. Про это пиша «Наша Нива». Затем белорус запотребовал от господара назвать пароль от телефона. Той отмовился, после чего Гриневич повалил его на землю и начал сбивать. От удара мужчина стратил притомность. Подчас сбития Гриневич так само сорвал с его руки смарт-годинник. Скраденный телефон злочинец сдал у скупку, а годинник продал выпадковому прохожему. Коли Гриневича затримали, он цалком признал вину и подробязно рассказал, как все отбывалось. Это суд залишил ему как змягчальную околичность. Больше новинок на сайте у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже первоважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер полдневый с переходом на полночно-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит

0: Рассветный хит тыдня.
1: Mastodon представили новый сингл «In the Ruins», одну из самых особистых композиций будущего альбома «Marrow Deep», який выйдет 28 жнивня. Музычная песня обопирается на тяжкие гитарные рифы, змрочную атмосферу и поступовое нарастание напружения, у яким фирмовый прогрессив метал гурта набывает амаль катарсичное гучание. Песня присвечена пережитым музыками стратам. Тому «In the Ruins» не просто черговый тяжкий трек, а песня про то, як после разбурения и страты литерально и символично доводится сбирать житё по кавалочках. Mastodon, «In the Ruins».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: love you, girl, so much.
1: Сусветный хит тыдня.
2: Royal Blood представили новый сингл «Ten Over Ten». Ён открывает новую эру дуэта и анонсует их пятый альбом «Dead Company», запланованный на 30 листопада. У музычном плане гурт знову робит ставку на свою головную силу. Массивный бас, який представляет Майк Кэр, пропущенный праз эффекты и протворенный амаль у гитарную стяну разом с могутными ударными от Бена Тэтчера. Але гучанне стало больше резким, сырым и непосредным. Быцем дуэт свядома позбавляется от лишних студийных слоев. «Ten Over Ten» примеркованы до анонсу «Dead Company», альбома, які музыки створали без дедлайнов и заходя вызначенной концепции, доследуючи, накольки далеко можно зайти, маючи усяго двоих музыков и 12 нот. Royal Blood «Ten Over Ten» на хвалях Радио Рация.
1: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: сусветный хит тыдня.
1: Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил новый сольный сингл «I See You Now». Другую песню с будущего альбома «Violence, Insane in a Beautiful World», який выйдет 18 вересня. Это теплая, спокойная рок-баллада, где на первый план выходят мелодия, стриманные инструменты и характерный хрипловатый голос Тейлора, а не масштабное стадионное гучанье Queen. Песня присвечена его жонце и рассказывает про кохание, которое с часом становится не слабейшим, а глубейшим, коли после многих годов побач начинаешь по-соправдному бачить и разуметь иншего человека. Тому «I See You Now» гучить як вельми особистое признание и одночасово показывает больш интимный бок будущего сольного альбома Тейлора. Роджер Тейлор, «I See You Now».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит», да проголосовать.

Я был 4 раза в Берлине бегал, марафон бегал, в Лондоне бегал, в Париже, в Риццоне, во Влошах, Яскаля в Финляндии, то там были мистерства Европы, ветеранов, бегал еще 100 километров в Бель, в Швейцарии, в Потсдаме, мистерства Европы, и в Брестю 50 километров бегал. В сумме где 40 маратонов перебег. Уже до той поры, то я якийś 230 бегов зробил. Уже другий раз кулю земскую бегаю, якийś 60 тысяч километров. А на заводах якийś 6 тысяч, бо я у меня каждый бег записаны є. Кольки я пробег, якую там, якая пригода была, контузия, с кем. Так и теперь то все в интернете записываю, а то все я там в зашите, так как дзенничек такий проводил, ну и там записываю то. И бегал в Финоуще, Вольгаст, марафон. Теперь ездил там Гусев Голдап, бардзо цікавый. А в краю то целую Польску переездил. Вшеш вздвуж и бег по пляжи бегал, в Ярославцу над морем, коло воды, в ровах. Ну, в горах там бегал, ну, там Судецка сетка, 100 километров бег, то бардзо цікавый. То и бег был, але... Я не перебег 100 километров, бо ночою забудили и все 30 километров перебегли, мели бегчи далей, и потом оказалось, мой хелоган, лампа перестала свечить, ну и было такое małżeństwo Lasotowie z Wałcza, они кажут, то мы в тамтом рокове были, побудили, то мы так на попереczki побежим, и там оказалось, мы бегли, выбегли, а тутaj пише старт, czyli мы nic не перебегли, все, и потом еще над раном добег, ну и дякую Богу, что пташки свирголят, спевают, файне сонечко. Я уже не маю дождь, 70 километров перебеги. Так, вспомни, то есть моц, то не до описания, каждый бег, то ма свою, не то, же драматургию, але вспомнение цікаве. То, что там, ну, так то говорится, и тебе хочется только километров ехать, как теперь 200, 300, 600 километров ехать и в одну сторону, не? Ты же не кажу, что там, как до Влох, чи до Финляндии ездили, то ну, я думаю, группы зорганізовані. Не, то там, аби мав деньги і все, і можна їхати, бо я маю контакти, як до Швейцарії їздив чи щось, ну, то ми в таким спали в бункері протиатомовим під землею 30 метрів. І так було. Була копальня золота в Золотомстоку, то на границі там зі Словаччиною, чи десь там, вже границя була. Ну і там казали, що хто більший, то нам мали каски такі, як гірничі дачі. Треба було мати латарку. Там часами где-то светло было, знаете, в этом ходнике. Что минуту нас один за другим пускали, вот то узкие такие. Ну и по 50 метров я вбег там, и там та штольня обнижена. Я головой, как дал в той штольне, то моя латарка, чоловка спала, и все, я взял, и далее бегу. То там вода, то там не вода, знаете, там что. Але то еще нет. Там половину трассы было под землею, и там по сходах, и то высоко, там всяк было, там покручане, там было означено, где люди стояли там, же, знаете, не покручили, бо то там 30 чи 26 километров есть тих штольни, там можно бегать и забегать, и не вернутись. И потом на то и треба было. Тут такие гауди на зевнуть, и там вельми тяжко было бегать. Почему? Бо там так листья, под гору бежишь, там такая, можно обсунуть и 30 метров вниз полететь, и тут вода, и ты нич не бачишь, и входишь, и назад суваешься, и то было. Ну, але что, потом вытечка была файна, годину часу, там нас с проводником, мы там ездили, то так цікаве было зобачить. На całej ścianie na Podlasiu nie ma bolszego zainteresowania i bolszego biegu. Chociaż jak będzie maraton, to jeszcze będzie bolszy. No. Jak kazał, ja nie takiej sławy nie robię, no ale w Hajnulcy ja zaczął. Chociaż na początku to mnie o taką pukali w głowę, co ty zaczynajesz. I tutaj nic nie zrobić chce. Jak to nie zrobić? Jak to nie zrobić? Wszystko można zrobić. No i było 50 lat uzyskania praw miejskich w Hajnulcy, no ja dotarł do kilku tych radnych, no i oni temat wzięli, no i wsio. I krócice było 60, 90, 120, 150, 200, 300. Teper za 15 minut
в интернете 2 месяца хуже, уже листа замкнута, бо уже только хентных есть. Чили такая марка и слава моих коллегов, чи всех, чи то из Włoch приезжают, чи сколь. Они хочут тутай быть, им не важно, кольки то вписове коштует, только они хочут той климат познать тутай в райную среду того нашего бегу, бо у нас то есть неспотыканный так и есть.

Хана Ши, Владимир Парфенюк, мастер мастеров у карате «Цунами», черговые герои сегодняшней передачи с серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». Больше за 30 годов занимается и пропагуя боевые спорты и связанные с этим философию и лад життя. За свою деятельность отримал от президента Польши Сребрный крыж заслуги. Народился у Подгайновском Порьеве. Живе в Варшаве, шмат подорожничая по свете, але заусёды памятая про свою маленькую айчину, де ганарыцца тем, что есть белорусам с Подляша.

Watashi wa parfait ni ogwoji mieshdes. Watashi wa tsunami onaraimasu. Watashi wa hachidan shikeno ukemasu. Я сказал, что как звучь, что я занимаюсь, что я мастер и восьмидан. В японском. Я теперь вице-президент Польской Федерации Цунами, Международной Федерации, так само вице-президент и так само шеф ревизионной комиссии Польской Федерации Мастач Паречбы. Восьмидан. Это мастер мастеров, ханши у японской. Это особа, якая не имеет учня, в учнями есть другие мастера.

Я народился 28 кастичника 1967 года в Гайновце. То, что помню с початку, то праца на вёсце. Так что, ну, батьки просто господарку вели с дядами. Ну, тут Пореево. Это не недалеко Гайновки, 2 километра. Теперь это у Гайновце, как улица. То, что помню, то этой працы было очень много. Ну, я дома, ну, человек еще в школу ходил. Ну, скажу, что в школе в этой подставовой, ну, был. Я добрым учнем и, ну, старался. Так было, что просто какие-то я имел здольности такие лингвистичные. Может быть, что мой дед Шпиридон, и он окончил школу царскую, российскую, и он просто писал так на российской мове. Думаю, что это так само генетичный другой прапрадед, который был в Новом Йорке. То несколько годов, 15 годов, то ведаю, что он английскую мову знал. У меня вообще в семье то много ездили, Ранее перед революцией другой дед Серафим, и он был в России, и тоже там працевал, но когда началась, ну, был на эти умовы, это был кулак. Просто земли много было, и когда началась революция, и он несколько раз целую господарку перевозил, чтобы быть в Польше. Ну, просто ранее это была межа Польши, но и он не хотел там остаться. Другий дед, так само я не там в Россию, прадед, но со стороны батьков, ездили так само, и они рассказывали, что когда началась революция, то эти господари, ну и скажем, в этих умовах кулаки, ну, много из них загинуло. Просто бедные эти пришли, ну и просто их забили. Памятаю, бабуля Доминика и мой дед, это Шпиридон. Ну, просто там было так, что мой дед, это, то, когда тут пришли советы в 39-м, то просто его взяли как бы урядником, потому что он вельми добро знал, и на эти умовы он был вельми эдукован, и стал урядником. Ну, а когда пришли после этого немцы, ну, то тогда треба было ховаться. Скажем, тут, где мы теперь в Пореєві, то была такая ситуация, что много было партизанов. И когда немцы об этом доведались, и они там своих шпионов имели, и они просто сказали так, все эти хаты, там несколько хатов было четыре, ухитру. Так что люди разобрали, дед и соседи, и все просто, ну, несколько дней разобрали, перевезли, а то бы спалили. Сказали сразу, быстро спалим вам, коли знаем, что тут партизаны, и все. Так что умовы были вельми такие тяжкие. Ну и после этого вернулись. Мой дед, это Спиридон, в 1926 году тут купил эту землю. Так что мы уже, скажем, 90 годов в этом месте. Ну и я теперь собираю моих предков, там, историю. Ну и фотографии, прапрадеда навет мои фотографии разные, там, так само моих близких пытаюсь, как это было у эти годы. Помню, когда мне было 10 годов, но кто-то пришел и там пытал про национальность, треба было написать. Ну и батька сказал, ну мы белорусы, и просто так было сказано, что от початку. Мы знали, кто мы. Я никогда не стыдался, ездил в разные краины, чи в Варшаве. Я думаю, что мы живем в Польше, но мы должны помнить, кто мы, что у нас есть и другая мова, и другая религия. Но треба так само помнить про то, что мы теперь уже в Европе и, скажем, в свете. Так, чтобы не было скрайности. Бо я бачу у неяких нациях, что есть великий национализм. Это вельми дренно. Ну, так само я бачу посреди белорусов, что они просто стыдались. Кто они думали, что это какой-то хороший человек. Ну, это не разумею. Просто в целой Европе, скажу так, Италия. Там есть этих наций вельми много. То нема что поравновывать. И мов, яких просто итальянцы их не разумеют совсем. Ну, они все говорят, кто яны, ну и что яны каштовны, что вносят у той. И мы повинны так само. Тут есть эта белосточина, есть что-то такое не выступая нигде у Польши. Что на Белосточи есть много белорусов, тут и другая культура, и другая религия. И люди, которые, например, на высоком уровне, с других, то они знают
про это. Мы можем пуша, мы можем много сказать, чикавого много показать. Я думаю, что это еще не выкористано. И так скажу, для нас, белорусов, самое важное, я думаю, так, чи тут на Белостоке, чи в Польше, чи на Белоруссии, самое важное, я думаю, эдукация. Я когда-то в Ниве, просто я сказал, что это работа у этих подстав. Когда это не штука, как была великая нация, и там много людей, это могутность, это сила людей в том, что у якости. А, скажем, белорусы, например, в Польше, вельми докованы. Процентово высшейше много людей есть. Так что у вельми добрым напрямку идем. Но треба было бы, как люди больше такую рекламу робили, что я не белорусы, признавались, говорили, кто просто у меня с початку все знали, кто я там в Варшаве на тих тренировках. С початку всюду было это написано выразно. И, может, для тех из других краин это не зрозумело, что это значило, но тут у Польши все уже знали. В Варшаве я кончил Варшавский университет и лингвистику, и там с кафедры филологии белорусской, с российской специализацией. Ну и скажу, что тут удячный вельми профессору Александру Барщевскому, який эту кафедру почал. Ну и дякуючи тому много белорусов тут свелся с Белосточины могли быть там на университете. Ну скажем так, что они зрозумели, я так само, что мы каштовны, так как и другие каштовны люди, и что мы можем, дякую этой эдукации, много унести в свою нацию, культивировать эти традиции, ну так само и в нашу Украину.

Это значит и великая хвала, великая Цу, идеограмм, великая, огромная, могутная, и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крых уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм, труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я щоденно тренировался, так что у меня такого вольного часу не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Хайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву, но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили, и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион, и там еще, там на Жвильке, в Игуре, в таком студентском доме жил, там так-то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепший метод, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Дзен из японского – это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это натиск на цунами. Скажу навод, что люди, которые есть тут тренируются, эти мастера, они все с высшей эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то, на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

заслуги для это для тех особ, которые что-то уносят больше у нашу Украину. Ну, теперь так само отримал такий крыш Virtuti Militari. Но он не такой военный, только у час покою. Это от комбатантских таких. Ага. Тот президент Квашневский. Видаете, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других матацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать досконалить свою особу. И когда будет таких больше особ, которые на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастерству спорту, это такая платформа, как они поразумевались лепше. Был на Беларуси, там так само несколько мастеров было. Тогда были такие часы, и просто они перестали приезжать в Польшу, то я думаю, что ситуация так само политична была, имела вплив великий. Потому что мы ранее так само много имели с Федерацией, то есть со Советского Союза. Ну а после этого перемен, то уже им было тяжелее приезжать. Ну, они работают, так понимаем, в Петербурге, в Москве, на Украине. Так само бывало. Несколько так. Минск, Лида, Брест, Могилов, несколько раз был. Бывал, но это было в початку 90-х годов, я ездил. Ну, а после просто было так, что я поехал в Италию, и там так само часто бывал. Уже на все не хапало часу.

цунами повстало тут в Польше. Я скажу так, ну просто все знают, что, что початки есть у Японии, ну, как раз цунами в Польше. И это особа, которая строила Ришард Мурат, и он это строил тут в Польше. Ну, мы имеем эти контакты, они приезжают в эти мастера с Японии. Напевно, Калич так само и придется туда поехать.

0: Ja miałem wielkie szczęście, że to spotkał osobu mojego maściera Ryszarda Murata, jaki ciepiał on prezydentom i on stworzył to tsunami. I wielki, i on wielmi wielki miał wpływ na moje życie w różnych widach, nie tylko to masnactwo barby, no prosto takiego profesjonalizmu wielkiego, edukacji, ponieważ to on jurysdyczny uniwersytet warszawski kończył, no historyk, mnogo takich ciekawych tem wynikło z tym. No i prosto on wyuczył mnie rozumieć, że człowiek, każdy człowiek cenny i powinien starać się больше, чем другие, сделать что-то ценное в жизни, не только так прожить с дня на день и все. Ну и другие, так само, я скажу, это такой духовный мастер мой, Збигнєв Філіпович, и он меня учил, и он был 40 годов лектором английской мовы в школе методистов в Варшаве, и я просто ему приватные лекции ходил. Учил. Он меня выучил эту английскую мову вельми на высоком уровне. Не только там грамматика, но так само мова. Так что, когда я говорю, то все думают, что то не какой-то белорусский или поляк. И так само он мне вельми много про свет. Это старейший человек, и он уже не живе. Он 83 года помер. И он так само зачекавил меня мастерством, балетом, оперой, ну, такими архитектурой. И он был специалист в этом, книжку там выдал. Так что были две особы такие, вельми интересные, великий вплыв.
1: Героями сегодняшней передачи были марафончик Александр Прокопюк и мастер карате цунами Владимир Парфенюк. Народжаны я на Падляшше, пропагатары спорту и активного ладу життя. У передачи были выкористаны архивные записи. Я, Анна Шайковская, развитаюся уже сегодня с вами. На встречу с черговым героем серии «С Падляшша родом месце, падії, люди» запрошую уже про тиждень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия атаковала Украину у ночи. Есть загинулые и пораненные сярод мирных жыхароў. У российском Подмосковье после атаки беспилотников гарать два логистичные центры Wildberries. Подгородние избираются открыть парк «Старый город». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Один человек загинул подчас ночной атаки россиян на Кривий Рог, информуя начальник тамтейшей областной администрации Александр Ганжа у телеграме. То же самое отбылось и в Херсонской области. Там за удара российского беспилотника по приватным доме загинул его 49-годовый господар. Один человек отримал ранение у вынику атаки российского БПЛА у Запорожской области. Про это поведомил начальник Запорожской мясцовой улады Иван Федоров. У вынику ночного обстрелу Киева российскими оккупантами потерпели 3 человеки, поведомляется у телеграм-канале Киевской городской войсковой администрации. У свою чергу, у ночь на 16 жнивня Московскую в область России атаковали украинские беспилотники. Як поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы СПА сбили десятки БПЛА, якія летели на Москву. У вынику падения обломков у районе МКАД потерпели 3 человеки, а у самим Подмосковье успыхнули масштабные пожары на буйных логистичных объектах. Основный удар пришелся по наибуйнейшем складским комплексе Wildberries у вёсцы Каледзіна Подольского району. Площа яго каля 250 тысяч квадратных метров, и он лишится головным логистичным узлом компании. Зафиксованы могутный выбух и полымя, якія охапили складские помешкания. Акрамя объектов Подольску, яшчэ один пожар успыхнул у Домодедове. Поводле данных анализу выдания Астра, там огонь охапил склад номер 15 у сортовально-логистичном комплексе площей каля 16,5 тысяч квадратных метров. До мирных тем. У Польши и в целом у Европы імкліва выросли продажи электромобилей. Гэтаму садзейнічаюць у приватности субсидии на куплю таких автомобилей, а так само складаная ситуация на рынку палива, выкликанная узброеным конфликтом на Близком Усходе, поведомляя польское радио. Так, у першым паўгоддзі гэтага года у Европейском звязе было зарегистровано больше за 1 200 000 новых цалкам электрычных автомобилей. Гэта больше на 20% от усіх новых регистраций. Таким чином, каждый пятый новый автомобиль у Европе з'являється электричным. У Польши по водле стану на конец червеня налічвалося амаль 155 тысяч цалкам электричных автомобилей. А только за первое полугодие бягучего года их колькость повялічилася большим на 22 тысячи одинок. До мясцовых новин. Подгородние на лето планують открыть новый культурно-гістарычный парк «Старый город». Он разместится у агроградку Коробчицы и повинен стать новым туристичным объектом, який будет переносить наведвальников у атмосферу минулого, поведомляет ТРК Гродно. Усяго проект предугледжвает 13 тематичных локаций. У парку з'явятся ратуша и чыгуночный вокзал, а так само будинки, якія адлюстровують розные баки життя минулых эпох. Сярод их друкарня, аптека, фотомайстерня. Особное место отведут гандлёвым радам с центральной площей. Туристы так само смогут наведать корчму, кавярню традиционной белорусской кухни, этнографичный комплекс и рыцарскую школу. Зараз готовность парку оценивается прикладно у 70%. Открыть старый город для наведвальников различивают весной 2027 года, до початку нового туристичного сезона у Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже переважно сонечно. Ападка не чекается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер паўднёвый с переходом на паўночно-заходний слабы. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Украина заявила про удар по химкомбинате у Ростовской области России. Джон Коул изнову написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт «Крамбамбуля» запрошая на усе белорусские корпоратив. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемстве российского военно-промыслового комплексу «Комбинат Каменский» у Каменску-Шахтинским Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем у залпового огню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а так само для інших ракетных и авиаційних системов. Продукция предприемства використовується для забезпечения российской армии. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар непосредственно про удар по комбинации не поведомлял. Он заявил, что в вынику ракетно-дроновой атаки на области загинули 5 человек. Тем часом в Одессе после удару дрона горит склад новой пошты, размещенный у будинку гандлевого комплекса «Эпицентр». Репрессию Беларуси. Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул поведомил о соцсетце X, что политвязни могут быть вызволены наиближайшим часом. У соцсетце Яна Ковалева, сестра политвязни Ли Веромеева, звернулась до Коула с питанием, «Ти можем мы сподеваться на вызволение политвязня у наиближайшей будущине?» Коул отказал одним словом «так». Инших подробязностей не поведомил. Нагадаю, что у червени Коул так само робил запись о вызволении политвязня у соцсетце X. Он отреагировал на публікацыю лідэркі Дэмсіла у Светланы Ціхановскай у сувязі з гадавінай выхаду на волю ейнага мужа, блогера Сергея Ціхановскага. «Іх будзе больш», напісаў тады Коул. 15 чэрвеня спецпасланнік заявляў, што неўзабаве можа чарговым разам прыбыць у Менск. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4774 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы Центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 939 політичних зневолених станом на сьогодні, з їх 126 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Протягивается школьный сбор для детей политвязня. Собрано уже более 7 тысяч, с запытанных 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». 48 детей уже отримали допомогу на подрыхтовку до нового навучального года. Фонд отзначил, что каждый год отримливает около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у изневолении, альбо были осуджены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Плянуется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнюня уключно. Працовная статистика. 13912 вакансий открыто в Беларуси для замежных граждан на портале Державной службы занятости. За 4 дни колькость повеличилась на 165, зауважаю выдание «Позерк». Не глядячи на намагание уладов по притягнению працовных мигрантов, колькость вакансий для замежников растет. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрошая на концерт для белорусов всего света. В анонсе подея названная «Саправдным усебеларусским корпоративом». Мается на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», который начнется 20 жнивня о 20 године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок 17 жнивня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Белосточине без остатных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь, махчимая навальница. Температура по ветру ночи плюс 11-13, день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет? газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Кольки бере ксёнц з Ліпнішек, поделенная Радашкоўшчына, юбилеи Купалы и Колоса у Рызе.
3: Белорусская пресса 100 год тому.
4: У 1926 годе Віленская газета «Народная справа» опубликовала корреспонденцию из Ліпнішек Лідського повету. Наш ксёнц Радашкоўский ничем не розница от усіх гэтых пророков у Дзюхкосі, пильнуя себе и своего кишаня. За заповедь бере 20 злотых, за хрещение 7 злотых, за хаутуры 6 13 доляров, за шлюб 100 злотых и ничего нічагусеньки не спустить. Одна бедная удава не мела 50 грошей до 5 злотых, вымаганных ксяндзом за посведчанне об смерти мужа. Ды ксёнц Рашкоўскі так и не отдал гэтага посведчанне. Замбоны да селян крычыць: «Хамы вы, быдла! А чаму? Таму, что не складаете грошей своему пробашчу». Вось, як ён трактуе нас, селян.
3: Беларусы у міжваенным друку.
4: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў Вілейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець вялізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Шлях моладзі» у 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусій Завітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купала і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
3: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Випадок у Пастарунку. Боротьба за молоді душі. Хор Валинчика у Новгородку.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе виленское сатирическое выдание «Маланка» опубликовало жарт под заголовком «На пастарунку». «У вас пашпорт фальшивый», – каже комендант до свежепроведенного человека. «Не, пашпорт добрый, правдивый, але только я не той».
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1932 годзе апублікаваў артыкул «Будучыня», фрагмент з яго. «Будучыня кожнага народу залежыць ад ягонага маладога пакалення. Моладзь здаровая маральна, крэпкая фізычна, сведамая сваіх абавязкаў і заданняў, вясціць добрую, светлую будучыню народу. Калі ж вышэй сказаных духовых багаццяў у моладзі няма, дык данаму народу пагражае паважная небяспека, а то і катастрофа. Дык не дзіва, что за молодые души, за уплывы на школу и выхование молоди ведется такая заядлая боротьба. Гэтая боротьба за молодые белорусские души уже не от сяння ведется.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У тым же нумары «Шлях молоди» поведомляя про концерт. У зале местного театру «Новгородку» отбылся концерт хору «Новгородская белорусская гимназия» под кіраўніцтвам громадянина Валынчыка. Концерт прайшоў удачно, не глядзячы на то, что хор складаецца пераважна з маладых вучнёўскіх сіл.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

покинчик. За руку веди про кошмары уснень. Дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, довольно знакомый инчик. За руку веди про кошмары уснень. Дай мне загаснуть у твоей руце.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эмиграция из Виленщины. Мова управ техшколе. Фильгармония БССР.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Народная справа» пишет про эмиграцию. С причиной запотребования у Канаду нескольких тысяч хлеборобов, термин приема у семей господаров, которые по оплате коштов подороже метимут 500 доляров, подолжены на месяц вересень. У Францию могут выэмигровать из Виленщины 200 сельских работников, 50 работниц и 200 нефаховых работников.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годе друкует поведомление из Менску. У сёлетнем учебном годе у Менской объединенной правтехшколе во всех классах уведено выкладание белорусской мовы. В учни щиро взялися за белорусскую мову, подручника у белорусских хапае. Администрация школы закупила на 11 червонцев разных белорусских книг, подручников. У другим учебном годе, напевно, удастся выкладать несколько предметов на белорусской мове.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Калосі» у 1937 годзе піша пра беларускую дзяржаўную фільгармонію. У Менску арганізаваны новы музычны цэнтр «Беларуская дзяржаўная фільгармонія». Гэта падзея бясспрэчна вялікай важнасці. Склад фільгармоніі яшчэ поўнасцю не ўкамплектаваны. Фільгармонія цяпер складаецца з сімфанічнага аркестру 60 чалавек, хору 50, ансамблю беларускай народнай песні і танца 35, аркестру народных інструментаў 28 чалавек, смычковага і вакальнага квартэту. У беларускай ССР наглядаецца вялікі разрыў паміж ростам агульнай культуры, навукі і тэхнікі з аднаго боку і музыкі з другога. Арганізацыя, якая б запоўніла гэты прабел і якая пастанавіла б сваёй мэтай дапоўніць поспехі ў многіх галінах культуры дасягненнямі ў галіне аднаго з вышэйшых праяўленняў культуры, музыкі, і павінна стаць фільгармонія.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Война в Украине. Страты в особовом складе российцев наближаются до 1,5 миллиона. Правооборонцы звернулись до былых политвязнев по допомогу. У Белостоку ушановали героев паустання у гетто. З новинами стать Дедерка. 1635 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1,470,000. За сутки показчик вырос на 1510. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликвиде Генштаб Украины. Тем часом российцы массово выводят гроши из РФ. По даденных службы из внешней выведки Украины со снежня 24 по червень бягучего года российцы перевели замежным брокерам амаль 600 миллиардов рублей. Это больше, чем за попередние 7 годов разом узятые. Особливо активно гроши почали сыходить весной, коли 40% у этих переводов фактичный вывод капиталу из России. Параллельно российцы знову массово скупляют наявную валюту за красовик-червень на доляры и евро, выдатковали амаль 159 миллиардов рублей. Это рекорд с первых месяцев полномасштабной войны. У выведцы связывают такую активность с санкциями, узмацнением жорсткости ставления заходних банков до российских грошей и страхами перед махчимым узмацнением режима после выборов у Держдуму России. Репрессию Беларуси. Правооборонный центр «Весна» звернулся до былых политвязнев. Допоможите доведаться про станы, месяца знаходжения тих, кто застався за кратами. Коли ласка, проверяйте информацию про людей, с якими вы проходили про СИЗА, Калюни и ШИЗА, да и поделитесь с ее с правооборонцами. Конец статы. Проверить актуальный спис и статус изневоленных можно у таблицы политвязнев, измещенной на сайте prisoners.sprint96.org. Правооборонцам важна любая информация, где зараз находится человек, ти изменился его статус альбо месяца утримания, этапование, штрафный изолятор, помешкание камерного типу, у яким он психологичным и физичным стане и так далее. Адмысловцы зауважают, что режим Лукашенко робит все, как утворить вокруг политвязня у информационный вакуум и стерти их имены с парадку дня, але именовито уважливость и солидарность громадства допомагают пробить стену молчания. ДТЗ с белорусами у Грузии. Из лекарню выписали еще 8 белорусских туристов, которые потерпели 12 жнюня, сирот их 5 неполногодовых. Про это поведомляет Державная агенция БелТАС со посылкой на Министерство замежных справ Беларуси. Таким чином, медичную установу уже покинули 12 из 16 потерпелых белорусов. Как поведомлялась, грузинская прокуратура выставила обвинувачение кіроўцу, который не утримал свой микроавтобус на дороге, и то и упал в тяснину. В вынику загинули 4 белоруса. Поводле следчых, кіроўца не меў права ў адпаведнай катэгорыі для перавозкі такой колькасці пасажыраў, цяпер яму пагражае 10 гадоў зняволення. Адзначу, што за апошні час гэта другая аўтакатастрофа ў Грузіі, у якой загінулі грамадзяне Беларусі. Сёлета 25 ліпеня ў Батумі ў выніку сутыкнення турыстычнага мікрааўтобуса з беларускімі пасажырамі і легкавіка загінулі 2 грамадзяніна Беларусі, яшчэ 12 чалавек атрымалі траўмы рознай цяжкасці. У Белостоку прайшла першая частка урачыстасцей, прымеркаваных да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гетта. Ля помніка героям гетта на плошчы Мардыхая Тененбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх габрэяў. Прэзідэнт гораду Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што салідарны супраціў быў доказам вялікай адвагі.
3: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
4: Dobrze, mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
2: Зазначила Люсі Лісовська, представниця активістка Центру громадської едукації Польщі Ізраїлю Білостоку. Ще сьогодні ля вулиці Лігіанової відбудеться відкриття меморіальних камінів, присвячених сім'ї Атласовичів. У рамках годовини відбудеться доклад у галереї Сляндінських і концерт Бестер Квартет у клубі Фама. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра, 17 жніўня, пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

все рвал и рвал, матулечку кукал, не ведал, ще малы, что смерть сбирал. Вось для тебя

0: Адыхот у лепши швет Миколы Кондратова. Это не одинная белорусская страта, якая мела место в апошнем часе. 20 липеня адышла у вечность письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая так само под псевдонимом Ева Вежновец. И хотя не была Светлана Курс поэткой, то и ей присвятить хочу час у нашей программе. Зрешты, за хвилину почуете фрагменты того, что я написала, и сами звернете увагу на факт, что мяжа помеж прозой и поэзией часто бывает маловидовочной.
1: Ева Вежновец, по что идешь, волча? Фрагмент. Там было тихо и прохолодно. На подвоконнях, у кубках с житом, стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые охотики на стене стояли. Занавешенное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шею и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельца в придомовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди, побач, рука в руце. І Рину охопила знайомая сумесь вини і сорому. Подтягнутые, акуратные, працавитые батьки, одинай дачкой, яких была яна. Маці називала яе Ірачка, і ад гэтага у Рыны ставалі валаскі на руках і ахуплівала паніка. Батька толькі выключна дачка. Так сама скура шерхне ад яго строга, добрапастаўленага голасу. І толькі баба Рынаю

0: Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Украина ввела санкции супраць двух белорусских компаний. Варшава пропонует створить Европейский легион для узмацнения обороны Евразвязу. Белорусы, які подобно же у Кракове, судят у Беларуси за распаливание вооружести. У студы з навінамі Стась Дедерка. 1635 день войны. Три чалавекі загінулі мінулай ночу ва Украіне у выніку масіраванай расійскай атакі. Двое ў Крывым Розе, там жа 14 людзей пацярпела і адзін у Сумах. Таксама пад ударамі апынуліся Кіеў, дзе былі параненыя 6 чалавек, і Крамянчук. Там мэтамі сталі нежылыя забудовы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал прэзідэнта Украіны Валадзіміра Зялянскага. Усяго на працягу гэтага тыдня 13 абласцей Украіны апынуліся под ударами оккупантов. Цитата со слов Зеленского: «Ворог выпустил по наших городах и громадах больше за 1550 ударных дронов, амаль 1560 авиабомбов и 62 ракеты, сярод их большасть баллистика разных типов». Тем часом Украина ввела санкции супраць двух белорусских компаний, дотычных до незаконного вывоза збожжа с оккупованных территорий. Говорка идет про зарегистрированный в Минске Ростарх Инвест и Триал Эксперт, которые месяца у новоельни Дятловского района Градянской области. Ранее 3 жнивня Украина унесла в санкционный список компании «Зборши» и «Молодечно». У протяг военной темы вице-премьер, министр замежных справ у Польши Радослав Сикорский выступил за створение постоянного Европейского легиону, який повинен узмацнить здольность Европы самостойно отказывать за свою безпеку. Про это дипломат заявил в интервью грецкой газете Кэти Мерини. Поводле Сикорского, это могла быть постоянная специализованная сила, здольная набирать досвідчаных войскоўцаў, у тым ліку украинских ветеранов после закончения войны с Россией. Министр подкрыслил, что легион повинен дополнять НАТО, а не конкуровать с альянсом. Сикорский так само назвал российскую гибридную войну супраць краіна усходняга флянгу НАТО штодзённой атакой на грамадзянаў и критичную инфраструктуру. Репрессию Беларуси. Беларусы, які подобно жил у Кракове, ездил часом на родиму, судят за распаливание ворожести. Про это пишет наша Нива. Яуген Шарлан отримал эдукацию в Бдуир и съехал жить за мяжу. Калі мерковать по соцсетках, поездки на родиму скончились криминальной справой. Теперь мужчина у следшем изоляторе. Ему 40 годов, родом из Лиды. Про обставины и час затримания Яугена неведомо. Мужчину погрожает до 12 годов позбавления воли. Международная автомобильная федерация сняла все обмежевания с белорусских гонщиков, и они теперь могут удельничать в автомобильных споборництвах по особку и у команде, а так само выкористовывать державную символику. Разом с ними на споборництвы могут проезжать белорусские официальные особы. Подписывать обязание про нейтралитет не потребно. Это штычится и российских спортовцев. Решение Международной автомобильной федерации уже уступило в силу. 11 жнивня стало ведомо, что подобное решение приняла и Международная федерация весла на каное, и оно уступить у силу с 1 студеня. Нагадаю, Международной спортовой федерации и Международный олимпийский комитет увели обмежевание для белорусских и российских спортовцев после масштабного российского уварвания в Украину в лютом 22 года, якому сприял режим Лукашенки. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панеделак, 17 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить да сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
3: Витаю, тут программа «Жыццё с літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце У Вільні рыхтуюцца да канферэнцыі, прысвечанай 150-годзю Лаізы Пашкевіч, цёткі.
4: 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязанай сацыял-дэмакратамі і цёткай.
3: Размову з беларускай паэткай з Літвы Вандай Мартінш-Душрэйш.
5: Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады.
3: А таксама рецензію на книгу Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча?».

0: Той, хто стаіць у мяне за плячыма. Той, хто стаіць у мяне за плячыма.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча?». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
2: Старонкі з кнігі.
3: Хорошие были лета тады, помеж войнами. Пекло и сушило, и солнце стояло высоко. И зимы были хорошие. У день белая, як мел, у ночи черная, як смоль. И завяліся тады тутака зграе надто разумных ваўкоў. Аж казали на их, что ваўкалакі, светлые белые ваўкі, что расмакаваліся у чалавечым и конским мясе. Бо тады тут такого мяса по лясах было уга. Мяли наши сёлы вымятали. Твой батька жалится, что ваўкі ходили на Арэдэбар и на яго облизывалися. А того не знаю, что у пана Зубаревича у маёнтку яны зусім лапами старались засаўкі открыть. Як украли свиного пастушка под свистеном, то з'ели чистенько, только сарочечка лежала и грудка ружовых еще живых костей. Баба, памятаю, загонить курей у хату, у подпечек, овечку с ягнятами у сенцы, мяне у хате закрыя и пошла. А ваўкі выють за подбалатком, тады уже за огородом, а тады уже, здаецца, и на самом дворы. Тыми летами я стратила страх. Потом, пасля других немцев, у гэтых ваўкоў гадоў 10 выбить не могли. Присылали солдат, бо ваўкі порабіліся такими разумными, что и по драбинах лазили у ёуни, и овец про стрехи вытягивали, выскубе и вытягне. Болоты тут были страшные, с мочарами, с окнами такими, что бывая стоит сосонка скорлючившаяся, мох под ёй, ногой ступаешь, а там подманка, прорва, и полетел человек старчма. Ведал их только моя баба и старый Горвата. Кожную палку сухостойну ведали, купину и куст. Дык моя баба сама ходила, а Горвата усіх водил, абы платили не чапали. Немцев водил, поляков водил, красных водил, полицманов и партизанов водил. И не прибил его никто. Болоты ведал и людей ведал на пералик. Кто, где, як живе, на хуторах, на фальварках и у застенках, и на селах. Ведал, у кого якого добра нахавана, кольки кихал яда в хлявах и на болоте. Моя баба не хвалилась и не выдумляла, а гэты вылезе с болота, увесь опухлый, скусанный, выпье и давай хлущить, что сустрел потоплых ставашевых овечек, и Миша пастушок при их весь синий, зубами звонить, и вода с его бежит, и каже: «Дядечко, дайте кожух погреться». Такі чалавек Гарвата, хвалько і самалюбівец, любіў толькі сам сябе, а ўсякае начальства ніколі яго не зачапіла. Хто б не прыйшоў, Гарвата сыт, п'ян і нос у табацы. Вялікія балаты ў нас, непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць сябе і выклацяць усю душу. Ці ваўкі, ці ласці.
2: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Ці варто разлічваць на бунт у Росії? З Беларусі высылають ще 11 польських святароў. У старой камяніцы Магілєву замест музею буде офіс російського посольства. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Украина амаль удвая нарастила применение ракетов «Фламинго» по России. С червеня Минобороны России заявила о перехопе как минимум 57 таких ракетов, тогда как с лютого по травень поведомлялось об 31. Улетку подтверждались как минимум 4 поспеховые удары «Фламинго» по российских предприемствах у Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самары. Реальную колькость запуска Украина не раскрывая. Военные аналитики меркуют, что рост интенсивности ударов может быть связан с поширением вытворчести этих ракетов. Меж тем, выдание The Atlantic пишет, что не глядишь на поспеховые украинские удары по российских объектах, которые уже створили проблемы для экономики России и спровоковали дефицит палива, массовых протестов в Украине не отбылось, и худким часом их худшей за все не будет, меркует автор артикулу. На его думку, российцы худшей пристосуются до новых проблем, чем выйдут супрать улады. И они остерегаются доноса у ФСБ и арыштаў за любые проявы незадоволенности. При этом незадоволенность все ж расте, доля российцев, которые отчувают страх и смуток, повеличилась. Але большесть по-ранейшему лечит, что Россия рухается у правильным напрямку и виноватить у своих проблемах Захад, а не Путина. Репрессии супроть костела. Еще 11 польских католических святаров у Менск-Могилевской архидиоцезии могут покинуть Беларусь. Они не отримали дозвол от уполноваженного по справах религии и национальности на протяг религийной деятельности. Они, которые отримали таки дозвол на минимальный термин. Про это поведомляя инициатива «Христианская визия». Старшиня конференции католических бископов Беларуси митрополит Менск-Могилевский Йозеф Станевский уже накировал просьбу до Лукашенко о подаўжэнні дазволу на служэнне гэтых святароў у Беларусі. Называецца прозвішча аднаго святара з 11 Рамана Шульца, які служыў у Беларусі з 2007 году. Паведамляецца, што з ім ужо развіталіся 15 жніўня падчас імшы з нагоды свята ў небаўзяцця на святейшай Панны Марыі ў катэдральным касцёле ў Магіле. Там часом у Магілеве пачаўся капітальны рамонт гістарычнага будынка, на тарцы якога намаляваны мурал з пагоней. Камяніца, якая раней прызначалася для пашырэння музея гісторыі Магілеву, нечакана была перададзеная пад аддзяленне пасольства Расійскай Федэрацыі. Такіх аддзяленняў плануецца адкрыць адразу 3 ва ўсіх усходніх абласных цэнтрах, інфармуе наша Ніва. Пратым кіраўніком расійскага аддзялення ў Магілеве прызначаны Уладзіслаў Дайнега. Да 2014 году ён быў депутатом городского совета украинского Алчевска от партии регионов. После початку конфликта на Донбассе перешел на бок пророссийских сил и с 2017 по 2022 год займал посаду так званого министра замежных справ непризнанной Луганской Народной Республики. Про музыку. Ресурс Яндекс.Музыка представил самые популярные сирот белорусов треки за весь час основания стриминговой платформы, это значит за 7 годов. Оказалось, что у топ-10 нема ніводнага беларускага артыста. Рэйтынг склалі расійскія музыканты. Фармальна спявачка Ганна Асці, якая на трэцім месяцы родам з Украіны, але кар'еру працягвае будаваць у Расіі. Змены надвор'я. На бліжэйшым тыдні надвор'я ў Беларусі нагадае пра тое, што восень ўжо блізка. Спёка сыдзе, з большай часткі краіны прыйдзе прахалода з дажджамі, паведамляе Еўрарадыё. У сярэднім у бліжэйшыя дні ў Беларусі будзе ад плюс 17 на поўначы да плюс 24 на поўдні краіны. Дажджы і навальніцы абяцаюць практычна кожны дзень, але кароткачасовыя. Калі верыць доўгатэрміновым прагнозам надвор'я, яны памыляюцца часцей за кароткатэрміновыя, то новых хваляў спёкі ў Беларусі у ближайший месяц не предбачится. Наоборот, на початок вересня прогнозуют дневную температуру у диапазоне плюс 14-19 градусов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшы панядзелак 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне і беласточчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Украина увела санкции супраць двух белорусских компаний. Правооборонцы закликают поведомлять про трансграничный переслед. Поэтка Наста Кудасова выступить у Празе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. На протягу этого тыдня 13 областей Украины опынулись под ударами российских оккупантов. Про это поведомляет телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского. Цитата. «Ворог выпустил по наших городах и громадах больше за 1550 ударных дронов, амаль 1560 авиабомбов и 62 ракеты. Сирот их большесть баллистика разных типов». Конец цитаты. Тем часом Украина увела санкции супраць двух беларускіх кампаніяў, датычных да незаконнага вывозу збожжа з акупаваных тэрыторыяў. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску Ростархінвест і Трыял Эксперт, які месціцца ў наваельні Дзятлоўскага району Гарадзенскай вобласці. Раней 3 жніўня Украіна ўнесла ў санкцыйны спіс кампаніі Зборш і Маладэчна. У протяг военной темы вице-премьер, министр замежных справ Польши Радослав Сикорский выступил за створение постоянного Европейского легиона, который повинен узмацнить здольность Европы самостоятельно отказывать за свою безпеку. Про это дипломат заявил в интервью грецкой газете Кати Мерини. Поводле Сикорского, это могла быть постоянная специализованная сила, здольная набирать досвеченных войсковцев, в том лику украинских ветеранов, после закончения войны с Россией. Министр подкреслил, что легион повинен дополнять НАТО, а не конкурировать с альянсом. Сикорский так само назвал российскую гибридную войну супраць краинов усходнего флянгу НАТО штодзённой атакой на громадянов и критичную инфраструктуру. Репрессию Беларуси. Беларусы, які подобно живут в Кракове, ездил часом на родиму, судить за распаливание ворожести. Про это пишет наша Нива. Яуген Шарлан отримал адукацию в Дуир и изъехал жить за мяжу. Коли мерковать по соцсетках, поездки на родиму скончились криминальной справой. Теперь мужчина у следшем изоляторе. Ему 40 годов, родом из Лиды. Про обставины и час затримания Яугена неведомо. Мужчину погрожает до 12 годов позбавления воли у залежности от артыкулу. Калі вы за мяжой сутыкнуліся з праявамі трансгранічнага пераследу, паведаміце пра гэта праваабаронцам. Пра гэта піша тэлеграм-канал Цэнтру Вясна. Такім пераследам могуць быць пагрозы ці ціск праз тэлефон, месенджеры, соцсеткі, ціск народных, якія засталіся ў Беларусі, ператрусы ў сваякоў па месцах вашай рэгістрацыі, выклікі, гутаркі і допыты сваякоў пра вас, ануляванне пашпарта, пераслед студэнтаў замежных школ, універсітэтаў, ліцэяў, спробы вярбоўкі або скілення да супрацы, злом аккаунтов, кибератаки, международный вышук, завочные суды и арышт, продаж, конфискация маемости на родиме, спробуя незаконной экстрадиции праз Интерпол. Информацию про трансграничный переслед можно передавать у бот Вясна, бот або на Вясна СОС. Про поэзию. Наста Кудасова проведе сустречу у чешской Празе. Импреза пройдет 10 вересня у кафе Time Music. Нагодой стане сборник выбранных вершов поэтки лирика, які на початку года опубликовала белостоцкое выдавецтво Коммуникаторг. Это 7-я поэтичная книга Насты и 3-я выдаденная у эмиграции. Як говорится в анонсе, будет не только презентация книги, але и шчырая размова про поэзию, як способ заховывать память, переодолевать отлеглость и заставаться собой. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду Коммуникаторг, чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, понеделок, 17 жнюня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Белостотчине без остатных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь, махчимая навальница. Температура по ветру у ночи плюс 11-13, день 23-25 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Что-то не так!
4: Что-то не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі. Вітаем. Беларусь працягвае рухацца да ідэальнага парадку. Хутка без дазволу выканкаму нельга будзе пагуляць у квіз. Без вайсковай падрыхтоўкі скончыць школу, а калі кепска адпрацаваў жніво, дзяржава ласкава дапаможа змяніць прафесію з камбанера на кулямётчыка. На гэтым фоне нават дыскусія пра тое, ці наш Смаленск выглядае дзіўна нармальнай. Сабралі некалькі навінаў апошніх дзён, пасля якіх хочацца спытаць толькі адно: а далей што? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на середенце было не так? От понеделка до недели.
2: Тінаш Смоленск. Откуль бярэцца про белорусский рух на Смоленщине? И як до его ставится? Про гэта и іншае политик Юрась Миляшкевич у размове с Миколом Бенько.
3: Смоленск наш тіня. Нечакана так вот.
4: Ну, поворот. Смоленск этнично территория, где отбывался этногенез белорусов. Смоленск в городе была обвещена белорусская, ну, социалистичная республика. Тому, ну, исторично у нас есть свое, своя история относительно с этой территорией. Фактично на сегодняшний день, ну, с моего разумения, сувязи с Смоленским регионом шмат у чему в Беларуси страчаны. Там живут люди, якія шмат у чым яны сталіся ахвярай пропаганды расейскай, набылі вось гэтыя мадэрновыя рысы расейскай палітычнай супольнасці, і хутчэй за ўсё яны з беларусамі маюць вельмі мала агульнага.
3: Чаму я гэту тэму узняў? Справа ў тым, што стала вядома пра суд над жыхаром Смоленска 35-гадовым Дмітрием Тузавым, які у социальных сетках выказывался за долучение Смоленска до Беларуси, так, ну, досить дивно, на самом речь, так, человек, хоть и один выпадок, але заявился, и, что прикольно, представники союзной державы одразу схопили, осудили, вот, накидали ему разных артикулов экстремистского кшталту. Ну, то есть, яны вельми боятся. Нет, еще, таких одинковых
4: еще цікаво, коли ему дадут статус иноагента. За белорусский сепаратизм союзной державы, который исходит иноагентство. Это вообще был бы идеальный выпадок политичной шизофрении.
3: Ну, все ж, откуль это берется? Так, потому что есть суполки белорусская Смоленщина, так, есть, ну, вот, политичное представительство у эмиграции, хоть оно, безумовно, не сильно серьезно выглядает, але яны намагаются, ну, вот, некие стосунки с белорусской диаспорой усталевывать. Ну, вот, есть такие люди, ну, вот, которые берут на себя смелость заявлять, что они представляют вот, белорусский сепаратистский рух у Смоленщине.
4: Ведаете, ну, гістарычныя алюзіі у людзей узнікаюць на падставе прачытаных кнігаў, размоваў з роднымі, з бабулямі. І адкуль магло з'явіцца такі феномен, як беларускі сепаратыскі рух на Смаленщині, ну, тут можна многа чого уявіць сабе. Чалавек мог просто ў вёсцы, пачуўшы гаворку мясцовую, капнуць літаратуру і зразумець, што гэта арэал тых крывічоў ці, ну, ці смалянаў, так скажам, ці, калі гаварыць эпохамі, ўжо больш такімі блізкімі да нас, дзе в принципе існавала вполне себе белорусско-литовская держава, где в свой час были одни из форпостов Речи Посполитой, вот, и где люди вполне себе змагались за право быть в складе агульной державы, где были и белорусы, и поляки, и украинцы, и литовцы. Вот. Тому я не удивлен, что люди могут исторично вот так вот сконструировать для себя такие вот политичные, навод, может быть, и сепаратистские идеи.
3: Ну, так, если серьезно, допустим, мы вернемся все до дому, так, режим эту историю отлетить. Безумовно, нам треба будет думать про то, как развивать нашу Украину и дбать про безпеку на усходних кордонах. Так, как нам ставиться до, скажем так, с одного боку, смоленской проблемы, питания, так, смоленского, ці будзем мы падтрымліваць такіх вось людзей прабеларускіх, скажем так, якім чынам?
4: Толькі калі я ўсё уяўляю сабе гэтую карціну, аж трэба адыходзіць ад практыкі дзялення тэрыторыі там на некія кавалкі. Я думаю, што Беларусі як дзяржаве неабходнасці разглядаць такія тэрытарыяльныя змены няма. Ну, і, скажам, для прыращэння ўласнай тэрыторыі. Але народы, якія жывуць на тэрыторыі Расіі, яны могуць свабодна выбіраць сабе лёс і планаваць сваю будучыню, калі яны бачаць, што яны ўласна гатовы і могуць жыць самастойна. Я думаю, што гэтыя ідэі, яны потраплялі ўжо і на, ну, на публіку, там дзе-небудзь в Башкортостане. Мы чулі, как на Паўночным Каўказе розныя народы абвещалі пра сваё імкненне да незалежнасці. У пэўных палітычных абставінах, калі Расійская імперія в чаргу, ну, у гэтай эманацыі сваёй, яно пацерпіць крах, то
3: што абавязкова адбудзецца.
4: Такія ідэі, яны безумоўна з'явяцца ў павестцы дня і могуць стаць палітычнай рэальнасцю. І нам трэба быць спакойна ставіцца да таго, што что, ну, может быть, у нас з'явиться сусед у вигляді Смоленской Народной Республики з своим урадом. І наш інтерес, безумовно, каб гэта была лояльная і партнерская нам країна со своим... Ну, гэта абсолютно зараз гучить казачно, но справа тим, що ми бачили такі повороти історії от у 20-му нават стагодзе, які адбыліся на території ось вакол нас і з Беларусю, що, ну, треба шанаваць і берегчи свої власні межі, але не здивляться, калі раптом Росія поверне знову на свою історичну траєкторію, яка розбурить цю державу. Так что спокойно будем ставиться и будем спробовать налаживать добросусідські відносини з усіми, хто з'явиться на этой огромной территории.
2: Юрась Миляшкевич прозважав на конт будучині Росії у розмові з Миколом Бенько.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.
2: Десятиклассников Беларуси будут учить кировать дронами. Вывучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете до призывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Здавалося б, нічого особливого. 21-е стагодзе, технології, роботи, штучний інтелект. Чому б школьникам не довідатися, як працює дрон? Але у 2023 році громадянські дрони і авіамоделі заборонені стали указом 297. Поводле документа, заховання і оборот громадянських БЛА заборонені для фізичних особ на території РБ. Уладальники таких апаратів мусили від їх позбавитися або передати на захов. Зрозуміло, безплатно. То бок користатися навіть тими дронами, які у інших країнах продаються у цацичних крамах, у Білорусі нельга.

Я был 4 раза в Берлине бегал, марафон бегал, в Лондоне бегал, в Париже, в Риццоне, во Влошах, Яскаля в Финляндии, то там были мистерства Европы, ветеранов, бегал еще 100 километров в Бель, в Швейцарии, в Потсдаме мистерства Европы, и в Брестю 50 километров бегал. В сумме где 40 маратонов перебег. Уже до той поры то я jakieś 230 бегов зробил. Уже другий раз кулю земскую бегаю, jakieś 60 тысяч километров. А на заводах jakieś 6 тысяч, бо я у меня каждый бег записаны є. Кольки я пробег, якую там, якая пригода была, контузия, с кем. Такие, теперь то все в интернете записываю, а то все я там в зашите так, как дзенничек такий проводил, ну и там записываю то. И бегал в Финоуще, Вольгаст, марафон. Теперь ездил там Гусев Голдап, bardzo ciekawy. А в краю то целую Польску переездил. Отшел вздвуж и бег по пляжу, бегал в Ярославцу над морем, коло воды, в ровах. Ну, в горах там бегал, ну, там Судетська сетка, 100 километров бег, то bardzo ciekawy. То и бег был, але... Я не перебег 100 километров, бо ночью забудили, и все, 30 километров перебегли, мели бегти далей, и потом оказалось, мой хелоген, лампа перестала свечить, ну и было такое małżeństwo Lasotowie z Wałcza, они кажут, то мы в тамтом рокове были, побудили, то мы так на попереczki побежим, и там оказалось, мы бегли, выбегли, а тутaj пише старт, czyli мы nic не перебегли, все, потом еще над раном добег, ну и дякую Богу, что пташки свирголят, спевают, файне сонечко. Я уже не маю дождь, 70 километров и перебег. Так вспомнить, то есть моц, то не до описания. Каждый бег то ма свою, не то, что драматургию, але вспомнение ciekawe. То, что там, ну, так то говорится, и тебе хочется только километров ехать, как теперь 200, 300, 600 километров ехать и в одну сторону, не? То есть не кажу, что там, как до Włoch, чи до Финляндии ездили, то вядомо, группы зорганізовані. Не, то там, аби мав деньги і все, і можна їхати, бо я маю контакти, як до Швейцарії їздив чи щось, ну, то ми в такому спали в бункері протиатомовому, підземному.

Наташи Владимир Парфенюк, мастер мастеров у карате «Цунамі», черговый герой сегодняшней передачи серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». Больше за 30 годов занимается и пропагует боевые спорты и связанные с этим философию и лад життя. За свою деятельность отримал от президента Польши Сребная крыша заслуги. Народился у Подгайновским Порьеве. Живе в Варшаве, шмат подорожничая по свете, але заусёды памятая про свою маленькую айчину, де ганарыць за тем, что есть беларусам с Подляша.

Watashi wa parfenio Włodzimierz des. Watashi wa tsunami onaraimas. Watashi wa hachidan shikenoukemas. Я сказал, что як звусь, я, что я займаюсь, я, что я мастер и восьмидан. В японском. Я теперь вице-президент Польской Федерации Цунами, Международной Федерации, так само вице-президент и так само шеф ревизионной комиссии Польской Федерации Мастач Борьбы. Восьмидан. Это мастер мастеров, ханши у японской. Это особа, якая не имеет учня, в учнями есть другие мастера.

Я народился 28 кастичника 1967 года в Гайновце. То, что помню с початку, то праца на вёсце. Так что, ну, батьки просто господарку вели с дядами. Ну, тут Пореево, это недалеко Гайновки, 2 километра. Теперь это у Гайновце, как улица. То, что помню, то этой працы было очень много. Ну, я дома, ну, человек еще в школу ходил. Ну, скажу, что в школе в этой подставовой, ну, был. Я добрым учнем и, ну, старался. Так было, что просто какие-то я имел здольности такие лингвистичные. Может быть, что мой дед Шпиридон, и он окончил школу царскую, российскую, он просто писал так, на российской мове. Думаю, что это так само генетичный другой прапрадед, который был в Новом Йорке. То несколько годов, 15 годов, то ведаю, что он английскую мову знал. У меня в огуле в семье то много ездили, Ранее перед революцией другой дед Серафим, и он был в России, и тоже там працевал, но когда началась, ну, был на этой умове, это был кулак. Просто земли много было, и когда началась революция, и он несколько раз целую господарку перевозил, чтобы быть в Польше. Ну, бо просто ранее это была межа Польши, но и он не хотел там остаться. Другий дед, так само, я не там в Россию, прадед, но со стороны батька, ездили так само, и они рассказывали, что когда началась революция, то эти господари, ну, скажем, в этих умовах кулаки, ну, много из них загинуло. Просто бедные эти пришли, ну, и просто их забили. Памятаю, бабуля Доминика и мой дед, это Шпиридон. Ну, просто там было так, что мой дед, это, то, когда тут пришли советы в 39-м, то просто его взяли как бы урядником, потому что он вельми добро знал, и на эти умовы он был вельми эдукован, и стал урядником. Ну, а когда пришли после этого немцы, ну, то тогда треба было ховаться. Скажем, тут, где мы теперь в Пореєві, то была такая ситуация, что много было партизанов. И когда немцы об этом доведались, и они там своих шпионов имели, и они просто сказали так, все эти хаты, там несколько хатов было, 4, ухитру. Так что люди разобрали, дети, соседи, и все просто, ну, несколько дней разобрали, перевезли, а то бы спалили. Сказали сразу, быстро спалим вам, коли знаем, что тут партизаны, и все. Так что умовы были вельми такие тяжкие. Ну, и после этого вернулись. Мой дед, это Спиридон, в 1926 году тут купил эту землю. Так что мы уже, скажем, 90 годов в этом месте. Ну, и я теперь собираю моих предков, там, историю. Ну и фотографии, прапрадеда навіть мої фотографії різні, там так само моїх близьких питаюсь, як це було у ці роки. Помню, коли мені було 10 років, то хтось прийшов і там питав про національність, треба було написати. Ну і батько сказав, ну ми білоруси, і просто так було сказано, що від початку. Ми знали, хто ми. Я ніколи не стидався, їздив у різні країни, чи в Варшаві. Відомо, що ми живемо в Польщі, але ми повинні пам'ятати, хто ми, що у нас є і друга мова, і друга релігія. Но треба так само помнить про то, что мы теперь уже в Европе и, скажем, в свете. Так, чтобы не было ускрайности. Бо я бачу у неяких нациях, что есть великий национализм. Это вельми дренно. Ну, так само я бачу посреди белорусов, что они просто стыдались. Кто они думали, что это какой-то хороший человек. Ну, это не разумею. Просто в целой Европе, скажу так, Италия. Там есть этих наций вельми много. То нема что поравновывать. И мов, яких просто итальянских, их не разумею зачем. Ну, они все говорят, кто яны, ну и что яны каштовны, что вносят у той. И мы повинны так само. Тут есть эта белосточина, есть что-то такое не выступая нигде у Польши. Что на Белосточи есть много белорусов, тут и другая культура, и другая религия. И люди, которые, например, на высоком уровне, с других, то они знают
про это. Мы можем пуша, мы можем много сказать, чикавого много показать. Я думаю, что это еще не выкорастно. И так скажу, для нас, белорусов, самое важное, я думаю, так, чи тут на Белосточине, чи в Польше, чи на Беларуси, самое важное, я думаю, эдукация. Я колись у Ниве, просто я сказал, что это праца у этих подстав. Коли это не штука, как была велика нация, и там много людей, это могутность, это сила людей в том, что у якости. А, скажем, белорусы, например, у Польши вельми докованы. Процентово высшейшим много людей есть. Так что у вельми добрым напрямку идем. Но треба было бы, как люди больше такую рекламу робили, что я не белорусы, признавались, говорили, кто просто у меня с початку все знали, кто я там в Варшаве на тих тренировках. С початку всюду было это написано выразно. И, может, для тех из других краин это не зрозумело, что это значило, но тут у Польши все уже знали. В Варшаве я кончил Варшавский университет и лингвистику, и там с кафедрой филологии белорусской, с российской специализацией. Ну и скажу, что тут удячный вельми профессору Александру Барщевскому, який эту кафедру почал. Ну и дякуючи там много белорусов, тут с весок, с Белосточины могли быть там на университете. Ну скажем так, что я не зрозумели, я так само, что мы каштовны, так как и другие каштовные люди, и что мы можем, дякую этой эдукации, много унести в свою нацию, культивировать эти традиции, ну так само и в нашу Украину.

Это значит «великая хвала», «великая цу», «идограмм», «великая», «огромная», «могутная» и «нами» хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и, скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь, ранее тот крик уже там был, скажем, говорил, писал, но это, там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи, то это алфавит больше, идеограмм, труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну я ежедневно тренировался, так что у меня такого вольного часа не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву. Но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такие уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили, и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион, и там еще, там на Жвильке Вигуре, в таком студентском доме жил, там так-то выглядело. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепшим, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, то тогда есть медитация дзен. Дзен из японского — это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это начис на цунами. Скажу навод, что люди, якія есть тут тренируются, эти мастера, яны все с высшейшим эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то, на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

некоторые заслуги для тех особ, которые что-то уносят больше в нашу Украину. Ну, теперь так само отримал такий крыш virtuti militari. Но он не такой военный, только в час покою. Это от комбатантских таких. Uh-huh. Тот президент Квашневский. Видаете, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других мотацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать досконалить свою особу. И когда будет таких больше особ, которые на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастерству, спорту, это такая платформа, чтобы они поразумевались лепше. Был на Беларуси, там так само несколько мастеров было. Тогда были такие часы, и просто они перестали приезжать в Польшу, то я думаю, что ситуация так само политична была, имела вплив великий. Потому что мы ранее так само много имели с Федерацией, то есть со Советского Союза. Ну а после этого перемен, то уже им было тяжелее приезжать. Ну, они работают, так понимаем, в Петербурге, в Москве, на Украине. Так само бывало, несколько так, Минск, Лида, Брест, Могилов, несколько раз бывал. Но это было в начале 90-х годов, я ездил. Ну, а после просто было так, что я поехал в Италию, и там так само часто бывал. Уже на все не хапало часа.

цунами повстало тут в Польше, я скажу так. Ну, просто все знают, что, что початки есть у Японии, ну, не как раз цунами в Польше. И это особа, которая строила Ришард Мурат, и он это строил тут в Польше. Ну, мы имеем эти контакты, и они приезжают в эти мастера с Японии. Напевно, Калич так само и придется туда поехать.

0: Диджей Рики.
1: Добрый вечер, это DJ Ricky. Витаю вас у чарговым выпуску In The Mix. На протягу ближайшей годины запрошаю вас на суместную прогулку по гуках, где хаус сустракается с соулом и классичным диско. Сегодня я роблю ставку на плавность и атмосферу. Почнем с битов, какие поступово вас разыграют, как у другой частцы ударить с еще большей силой. Сядайте зручней, або одразу выходите на танцплац. Починаем наше субтитры.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: А мне так сказать.